старой письме. На конима грибе разыграны. Хочу макар на трек да се врати. У те дивне неповратне